дорога элегантная, но меня в том остановит уж. Чеверитм броен визат бетонует интеллект и по аж ту. Шавор.